Guten Morgen zusammen. Dieses Gedicht ist allen sehr, sehr bekannt und trotzdem sollte ich das nochmal vorlesen. Склонился день на западе пожарном, пылал зарей вечерний небосклон. Друзья Иисуса провожали в последний раз на гору Елеон. Все позади. Дороги испытаний, гора Фавор, Саронские поля и нежные оливы Гефсимании и Ханаанские заветные края. Они идут, а рядом их учитель. Восходит он на гору Елеон, наверное, здесь себе небес властитель, желает свой воздвигнуть славный трон. Цветы головки нежные склонили, умолкли птичек нежных голоса, насыщен воздух ароматом лилии, да тихо шепчет у олив листва. Природа вся, казалось, провожает в последний раз идущего Христа, как мать свою ребенок каждый знает, так знает все творение Отца. Они идут, а рядом их учитель. Восходит он на горы Елеон, наверное, здесь себе небес властитель, желает свой воздвигнуть славный трон. И вот пред ними чудная картина, лежит, раскинувшись, дыханья затая, седая, милая, родная Палестина, припав к ногам великого царя. Он сделал все, что нужно было сделать, и до конца он миссию свершил, окончил путь безропотно и смело, последний час назначенный пробил. «Пришел мой час, я землю покидаю», промолвил он, горя огнем любви. «На путь святой я вас благословляю, несите весь спасенье в край земли». Пусть эта весть от края и до края потоком чистым, радостным течет. В любви прибудьте, я вам завещаю, и вашу речь народ тогда поймет. Теперь же нам, друзья, пора расстаться. Благословляя, руки приподняв, он стал от них смущенных удаляться. И вскоре в облаке невидим для них стал. С вершины Елеона он вознесся, и если мы завет его храним, он как отец к детям своим вернется, что взять с собой, где вечно будем с ним. Аминь.